0: Тюмени 6 часов.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама. Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
2: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.

0: на природе. Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ, 103.

Тебе не 7 часов утра. Стартует утреннее шоу «Летние каникулы». Всем здравствуйте, это «Красная армия». Мы начинаем.

Всем доброго утра. Это «Красная армия», шоу «Летние каникулы». Я, в принципе, вообще повторил все то, что было сказано в опенинге к моему шоу. Но, тем не менее, здравствуйте. Меня Антон Колев зовут. Я вместе с вами тут собираюсь начинать этот день. Немножечко, чуть-чуть, вот самую малость, вот абсолютно самую малость. Сегодня это тяжеловато делать, потому что вчера позволил себе чуть позднее спать. Но был повод особенный, но да ладно, не буду об этом. Вот о чем буду в обязательном порядке. Это о тех сообщениях, которые нам присылают наши слушатели и присылают еще до того момента, когда я сюда прихожу. Во-первых, хочется сказать спасибо, ребята, если вдруг вам есть что сказать с самого утра, до тех пор, пока еще шоу «Летние каникулы» не начало свою работу, вы можете вообще совершенно смело выговориться и написать все то, что вы хотите написать. Номер по-прежнему тот же, можете писать в Макс или в Телеграм 922-00-104.6. И начну я вот с такого сообщения. Доброе утро, будьте аккуратны, в Восточном сильно пахнет канализацией, и это совсем нехорошо. А в целом погодка супер. Мне нравится, как человек разделил эту мысль на хорошую и плохую свою и завершил хороший. В целом погодка супер. Да, наверное, можно так сказать. Давайте мы посмотрим вообще, какие перспективы у этой погодки. Сегодня до плюс 31, и вроде бы как с вечера начинается пасмурная погода. Так пишут на самом деле. Сейчас... погодите-ка, ну-ка давайте-ка посмотрим, давим прогноз погоды. А, да, все точно, это обновленный был. Плюс 25 сейчас, днем до плюс 31, вечером плюс 28. Ну, чуть-чуть полегче, чуть-чуть полегче. Кстати говоря, сообщение, которое я озвучил, нам прислал Евгений. Слушай, Жень, я с тобой сильно прям согласен, потому что, да, я на себе все прелести ароматов ванили, которые стоят в Восточном округе, если честно, ощутил, пока ехал до работы. Еще вот это, знаете, тот случай, когда в автомобиле, который тебя везет, не работает кондиционер и открыты окна. Наслаждение, если вы понимаете этот сарказм. Вадим нам по традиции написал. Вадик, доброго утра и тебе персонально от шоу «Летние каникулы». Доброе утро. Вот мы подошли к экватору недели, а также к пику жары, после которого градусы начнут понижаться и опустятся к выходным до плюс 25, и будут дожди. Под чем увидим, а то отчет метеорологам в последнее время мало верю. Мягко сказать, обманывают они нас. Бахнем кофе и в путь на работоньку. О, как мило работу называть работоньку. И вот что касается бахнем кофе, у меня ситуация, конечно, не совсем такая. По-прежнему у нас здесь на Красной Армии, да и в целом в нашем холдинге, не вернулась с обслуживания кофемашина, поэтому бахну цикорий и, да, с вами тоже в путь на работу. А еще в интернете обсуждают топливо, журналисты понаблюдали весь день дела по заправкам, можно посмотреть результаты в различных тюменских группах. Да, я вчера вечером наблюдал, и не только в различных тюменских группах, пабликах и телеграм-каналах или прочих там каких-то местах, а еще и, ну, в целом вживую видел ситуацию. Я, честно говоря, не знаю пока особо, как это комментировать, ну и вообще комментарии хочется оставить где-то за рамками, но единственное, что могу сказать, что вроде как в соседних регионах ситуация налаживается, думаю, что и до нас это дело тоже дойдет. Так что без паники, спокойно, сохраняя трезвую голову, холодную голову, да, наверное. Ждем, когда ситуация стабилизируется. Вот по большому счету и все. Так, ну что, что мы с вами будем делать в этом часе? Я обычно разыгрывал с 7 до 8 билеты в кино, но теперь оставляю эти самые билеты в кино на час с 9 до 10, так что вот примерно вот там ожидайте. С 8 до 9, кстати, мы здесь разыгрываем сертификаты на посещение, или билеты, наверное, на посещение выставки кошек, которая называется «Мурфест». Она, по-моему, до конца августа будет проходить в Тюмени. Так что не пропустите. Ну, об этом давайте пообщаемся. Пишите, если что-то есть, что сказать. 922-00-104.6. Какие-то новости здесь обязательно будут. В общем, с вами поговорим. Пока же продолжаем слушать музыку. Однозначно летний хит к нам идет. Это Мерк и Кремонт, Party Knob. Послушайте обязательно прямо сейчас.

Ставил только что, успел найти, между прочим. И вот чему посвящены сегодня утренний обзор моих новостей. Так, слушайте, я, кстати говоря, еще вчера вам хотел рассказать про вот что. В целом мы же все любим вот это вот, знаете, менять вес к летнему сезону, кто-то прям во время него. И вот, если что вам, ну это ладно, не воспринимайте за чистую монету, лайфхак. Японскую воду Оземпик завезли в Россию. Знали вы о таком или нет, не знаю, но если что, теперь знаете. По словам производителя, она действительно помогает расщеплять жиры всего с одной бутылки в день. Ни сахара, ни калорий в ней нет, но зато есть экстракт рисовых отрубей, который и дает нужный эффект. Отправляемся на поиски, тут подписана такая новость. Вода Оземпик. Что еще придумают хитрые маркетологи подобных разных продуктов? Вода снотворная, вода утолитель не только жажды, но и аппетита. Что еще будет? Вода Оземпик. Но это звучит, если честно, как бред чистой воды. Да, то словосочетание, которое в Тюмени редко найдешь. Чистой воды, я имею в виду. Что еще? Необычную тиндер-анкету обсуждает в сети одного мужичка. На сайте знаком заметили мужчину, который ищет свободные отношения, но есть один нюанс. Меня это сильно веселит, уж простите. Весь его профиль состоит из фотографий его жены и детей. Здесь прям фотографии, где он там с сыном стоит где-то на отдыхе, а вот тут его дети где-то вот на достопримечательности какой-то сидят, он их фотографирует. А вот тут у него вообще сводка со свадьбы с женой. Мужчина решил не усложнять себе жизнь шифрованием и сразу выложил в профиль счастливые снимки семейного альбома вместе с женой и с детьми. Сколько лет существует вообще человеческая цивилизация, столько рядом с ней где-то же параллельно, вот тут же, не то что в другой реальности, но в этой же, рядом с ней существует и человеческая глупость. Ну да ладно, я просто весело же. Так, еще одна новость. Не знаю, как к ней относиться, но тем не менее. Я вообще для чего, кстати говоря, вам это рассказываю? Я обычно подчеркиваю тот факт, что я вот эти вот новости всякие бредовые, а порой не очень бредовые, ищу для того, чтобы вы могли со своими коллегами как-то весело провести время в любую минутку, когда у вас есть перерыв, могли им что-то рассказать. Так, это просто психологический барьер, подписана эта новость. В сети вирусится пост о том, что кошачьи консервы вкуснее обычных паштетов. Но тоже за заголовок я зацепился. Девушка поделилась своим гастрономическим открытием и заявила, что единственная причина, почему люди не едят корма для животных, это банальный стереотип. По ее словам, по вкусу они значительно превосходят человеческие аналоги из магазинов. Давайте на этом просто остановим, без комментариев продолжим.

0: сейчас Runway называется. Он 7:19 в Тюмени. Продвигаемся вперед по этому утру. Сегодня, кстати говоря, среда. Я же об этом не сказал, но мало ли вдруг вы не знаете. 29 июля. И в обозримой перспективе нас с вами ожидает обзор предсказаний. Давайте так это будем называть. Предсказания от весьма компетентных людей. Того, что нас ожидает, это будет гороскоп. До этого новости. Но перед этим еще Marshmello и Particles and Man Phoenix уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Быстрее! Быстрее! Еще быстрее! Стоп! А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinko.ru.
4: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60-49-49.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
7: Замените стекла в моей машине.
8: Какой у вас автомобиль?
7: Современный.
8: Конечно, заменим.
9: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
10: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
11: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
12: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68-18-18.
13: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Новости на Красноармейской студии. Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. Режим ЧС регионального уровня из-за летнего паводка ввели накануне в Тюмени и Тюменском округе. В постановлении губернатора указаны населенные пункты и адреса, которые попадают в зону ЧС. Жители, проживающие по этим адресам, имеют право получить единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей. По мере того, как вода будет прибывать, и если появятся дополнительные подтопленные адреса, они оперативно будут добавляться в постановление. В Тюменской области приступили к монтажу системы видеонаблюдения для единого дня голосования. Специалисты смонтируют более 900 IP-камер в помещениях для выборов, организуют защищенные каналы передачи данных и хранения записей. Система гарантирует непрерывную трансляцию с высоким качеством, не нарушая тайну голосования, сообщил председатель облсберкома Игорь Халин. Выборы депутатов Госдумы, Тюменской областной думы, а также представительных органов муниципальных округов региона пройдут с 18 по 20 сентября. В Тюмени с 5 августа будет прекращено движение транспорта на участке улицы Тимофея Карматского в районе улицы Пожарных и Спасателей. Ограничения связаны со строительством участка тепловой сети, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Работы должны закончить 16 августа. Водители могут объехать перекрытый участок через улицы Пожарных и Спасателей, Мельникайте и Разведчика Кузнецова. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Что же сулят нам астрологи, а вместе с ними и звезды на сегодня, на 29 июля. Овнам сегодня стоит смотреть на мир оптимистично, даже если вокруг одни проблемы. Хорошее настроение в этот день поможет справиться абсолютно со всем. Тельцы. Тельцам сегодня нужно открыться всему новому, не бойтесь что-то начинать, вы справитесь со всем. Вообще, в этот день у вас будет получаться абсолютно все. Близнецы сегодня будут нагло врать. Вычисляйте лгуна и меньше верьте на слово, проверяйте. Близнецам будут нагло врать. Вычислять лгуна и меньше верьте на слово. Проверяйте все услышанное. Раки. Сегодня ракам просто необходима обратная связь. Хочется обсудить планы и идеи. И звезды говорят, делиться своими мыслями вам точно укажут на слабые места. Львы. Сегодня львам не стоит засиживаться дома. Выберитесь на природу или устройте небольшое путешествие. Вас ждет много ярких эмоций. Девы. Девам не стоит оставаться в одиночестве. Больше общайтесь с родными и друзьями. Заводите новые знакомства. Весы. Сегодня весы удачливы как никогда, и чтобы добиться своего, нужно всего лишь не считать ворон. В остальном помогут звезды. Скорпионы. Сегодня скорпионы удачливы как никогда. Успех будет поджидать их за каждым углом. Так что есть смысл браться за сложные и важные дела, добьетесь своего весьма и весьма быстро. Стрельцы. Сегодня стрельцы могут отключить будильник и поспать подольше. Нужно дать себе передышку. А вот браться за сложное лучше после полудня. Тогда у вас будет достаточно сил. Козероги. Сегодня козерогам стоит присматриваться к своим отношениям. Что-то пойдет не так. Общайтесь с партнером больше, чтобы наладить связь. Водолеи. Водолеям сегодня стоит смотреть на все через призму креатива. Это будет подстегивать на новые дела. Заняться в этот выходной, если выходной, конечно, лучше домашними хлопотами. В рабочие деньки времени на это совершенно не будет. Рыбы. Сегодня рыбы перейдут от слов к делу. Это отлично. Обязательно повлияет как на личную жизнь, так и на деловую. Тем более, что заниматься этим вам будет очень и очень приятно. Ну что же, вполне себе гороскоп позитивный для всех знаков из зодиака. Так что всем желаю, чтобы этот день прошел весьма легко.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 29 градусов, на улице ясно, днем плюс 31, вечером плюс 28, и на вечер обещает пасмурную погоду.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
0: Реклама.
6: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
8: Гиадзе, вещанная сказка.
7: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
13: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
14: Центр водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
15: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
16: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

Настало время посмотреть, что за день такой сегодня, 29 июля. Я до последнего не заглядывал. Думаю, да, я вот прям во время выхода посмотрю. И с одной стороны, хорошо, что я все-таки не удержался и посмотрел пораньше. Давайте поговорим, что за праздники сегодня, что за инфоповоды, что за возможность поздравить тех или иных людей в своем окружении с тем или иным праздником или псевдопраздником. Начнем вот с такого. Сегодня Международный день тигра. Эй, тигра! Международный день тигра сегодня! Если что, ну, вдруг, если у вас есть вот такой вот человек, которого можете сказать, эй, тигр! Вот тогда его поздравьте, если что. Ну, а вообще, наверное, это что-нибудь там приурочено. Давайте посмотрим. Ну да, конечно, к тому, что тигриная популяция на планете сокращается, и мы, конечно же, даже, ну, типа, что-то типа день озабоченности о том, что тигров становится меньше. Но если ваш друг или, может быть, тигрица, подруга, по-прежнему несет на себе, да, вот это вот чисто по каким-то внутренним своим характеристикам, качествам тигров, то скажите, чтобы я обязательно не останавливался, потому что что? Потому что популяцию тигров нужно поддерживать на должном уровне. Еще один странный день, день поворачивания налево, и я такой, что? Вы что такое вообще себе позволяете? Что за день такой? Ну и тут, конечно, разные ассоциации, да, у всех возникают. Но вот что, сегодня прекрасный день для любопытных, но нерешительных. С каждым поворотом налево вероятность увидеть что-то необычное увеличивается. Правда, если слишком торопиться и сделать это 4 раза, можно уткнуться в собственную спину. Ай, ладно, оставим. День спиртоносного дерева сегодня. Что бы это ни значило вообще, что за спиртоносное дерево. День заботы о любимых людях. Какой потрясающий праздник. Надо его точно вот прям вдоволь сегодня отметить. Вот прям день заботы о любимых людях. Что может быть еще лучше? А еще сегодня вы знали, что 29 июля 1586 года было что? Произошло? Был основан город Тюмень? Да. Вот так вот. Так что всех жителей Тюмени еще раз с Днем города. Теперь уже, видимо, документальным официальным. Если что, имейте в виду. Так, первый полет советского пассажирского самолета Ту-134 состоялся сегодня, ровно 63 года назад, в 63-м году. Так, и в 2015 году была анонсирована операционная система Windows 10. Вот такие вот праздники на сегодня. Что нам принесет день завтрашний, узнаем завтра. Ну а пока имеем то, что имеем.

0: И мне нравятся вот такие песенки, которые, знаете, они вот открывают дверь в прошлое, в какие-то воспоминания и так далее, в том числе вот прям как этот трек. 7.51 в Тюмени. Продолжаем далее этот час. Завершаем в компании Алекса Ворона с хитом Fever Dream. Fever Dream. Уже через 3,5 минуты, но перед ним к нам заглянет новый трек. Это «Баста и моя Мишель, если я буду танцевать».
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Выходной с друзьями? Кино? Кафе? Скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота. Незрячий гид. 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг. Это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
5: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150.
4: Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
6: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет».
4: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: ресторанный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру. Скажи 3300.
1: Не, я знаю этот прикол.
0: Ну скажи.
1: 3300.
0: Почисти рот у гигиениста.
2: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек. Беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт.

сегодня 8 утра. Так, ну что, утреннее шоу «Летние каникулы» продолжается. 8 утра, второй час. Открываем прямо сейчас и начнем с прикольного хита. Это с Бауса «Magnetic».

Всем большой привет, Антон Колев, меня зовут. Мы продолжаем далее. И, как правило, первый выход части я с вами говорю о том, что же такого могло произойти. Мои какие-то наблюдения, подмечания и так далее. Расскажу вам про день вчерашний. Вчера, помимо того, что духотека была прям вообще самая настоящая на улице, удалось несколько часов поскрываться на улице. И вот каким образом. Один из видов того, чем я занимался вчера, я вчера посетил и побывал, как правильно сказать, на экскурсии, которая проводится в одной компании, которая относительно недавно у нас в городе появилась. Я не могу назвать эту компанию, потому что, я думаю, что человек по имени Игорь и человек по имени Саша точно не порадуются, если я сделаю это бесплатно. Поэтому так, я вам завуалированно скажу, но вы поймете. Я был вчера на экскурсии, на которой можно побывать в мире незрячих людей. В общем-то, если вы вдруг где-то там поищете, знаете, вы поймете, о чем идет речь вообще совершенно. И весьма необычное ощущение, двухчасовая экскурсия в абсолютно полной темноте, и есть возможность, я не знаю, не в полной мере, конечно, тем не менее ощутить, как живут незрячие люди. Это прям очень интересно и с социальной точки зрения, и с каких-либо других. Несколько переворачивает твое нутро вообще абсолютно, поэтому рекомендую посещение, если вдруг вы там не были. Также вот вчера удалось, знаете, и на улице где-то посидеть, на какой-нибудь там веранде какого-нибудь кафе. Вот эта вот жара, конечно, которая в Тюмени стоит, она сильно-сильно по мне вчера ударила, вымотала настолько, что я вчера поставил рекорд, мне кажется, собственный рекорд по скорости засыпания, потому что стоило мне только вообще после дня, проведенного на жаре, с некоторым временем, проведенным где-то в помещении, но в большей степени на жаре проведенный день был, и стоило мне вот только коснуться, вот первая клеточка моего организма коснулась подушки, все, я уже спал. Так что нам вот эту вот жару осталось, по сути-то, и немножко потерпеть. Вот сегодня, да, плюс 31, но во второй половине дня у нас будет облачная погода, хотя бы не так сильно жарить, солнце будет. А вот с завтрашнего дня начинаются дожди, я так понимаю. Вплоть, вот здесь есть прогноз до 5 августа, до среды. Вот давайте так, чтобы вы понимали, в среду, 5 августа, здесь на Яндекс.Погоде написано слово «ливень». Чтобы вы, опять же, понимали, с 2018 по 21, с 2017 по 21 год я работал на радио, и потом с 24 по текущий день, да, вот я ни разу на Яндекс.Погоде не видел слово «ливень», а вот там вот оно есть. Кто-то нам написал, не по этому поводу, ну да ладно. Вот, первый раз вижу слово «ливень», и, необычно. Не знаю, погода, может быть, нормальная будет все равно в этот день. Еще много раз все скорректируется. Ладно, хватит о погоде. Давайте поговорим о том, что будет в этой части. Потому что, я напомню, мы на этой неделе разыгрываем билеты на выставку кошек, которая называется «Мурфест». Проходит она в нашем городе, по-моему, вплоть до конца августа. Если вы хотите туда попасть, то ближе к середине часа не пропустите мой котовопрос. И, в общем-то, станьте тем, кто отправится посмотреть на этих милых, приятных созданий. Да и не просто посмотреть, там с ними еще и поиграть можно. Ну, в общем, контактная история, не пропустите. Гороскоп новости тоже будут, и о новостях, которыми можно поделиться с друзьями, кринжовых или не очень, мы с вами поговорим в самом ближайшем будущем.

соцсети, ну, либо, может быть, постится, чтобы у вас была возможность, значит, о чем-то рассказать, с кем-то что-либо обсудить. Девочки, если что, вот вам история, куда отправить своего бывшего. В Новосибирске анонсировали шествие клоуна 1 августа. В 18.00 колонна выйдет из дома клоунов и пройдется по городу. Так в городе хотят отметить Международный день клоуна. И, во-первых, да, опять же, повторюсь, помимо того, что туда можно отправить на этот праздник бывшего, еще и, ну, желательно как-то подальше уберечь, значит, людей, куда-нибудь убрать подальше тех, у которых клоунофобия, или как это дело называется. Но надо как-то аккуратненько, потому что, ну, есть же люди, которые патологически боятся клоунов. Очень сильно. И представьте, когда ты идешь по улице, а на себя целое шествие таких. Что еще? Если ваш бывший еще и Кирилл, то можете его также в Москву отправить того же 1 августа, потому что там сходку Кирилла вдруг решили устроить в Москве. Сотни парней с одинаковыми именами соберутся, чтобы хором исполнить песню «Кирилл» группы «Кис-Кис». А что это вообще за тренд такой, когда начали собирать Андреев петь «Привет, Андрей», собирать там еще кого-нибудь с одинаковым именем? В чем прикол? Объясните, пожалуйста. Я еще сейчас и подумал, а если 1 августа собраться клоуном, которых зовут Кирилл, то вообще как комбо будет. Что еще? Ну, это я рассказывал в прошлом часе. Пост, который оставил на мне вообще неизгладимое юмористическое впечатление. На сайте знакомств заметили мужчину. Я не могу. Который ищет свободное ощущение. Свободное ощущение. Ну, в целом, может быть, и это он тоже ищет. Свободные отношения, но есть нюанс. Весь его профиль состоит из фотографий его жены и детей. Здесь очень смешные фотографии в профиле. Просто какой-то мужик в тельняшке с сыном. Потом просто его дети. И

0: 8.20 продолжается далее шоу «Летние каникулы». Впереди розыгрыш парочки билетов на посещение выставки «Мурфест», которая пройдет в Тюмени. Начала проходить со вчерашнего дня, и, по-моему, до конца августа она будет. Есть возможность пообщаться с кошачьими, покормить их, поиграться и так далее, не пропусти позднее. Перед этим гороскоп нас с вами ожидает, а также новости уже скоро. Никуда не расходимся.
1: Реклама.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.
5: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
6: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
5: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
8: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
12: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
13: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
14: Шоу Гейадзе «Вещанная сказка».
13: 51-87-37.
15: Категория 0+.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.

0: новости. В студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Утро доброе. В аэропорту Тюмени открыли вторую очередь терминала. Вход для вылетающих пассажиров теперь открыт через новую часть терминала. Старый вход закрыли. На втором этапе реконструкции установили 23 стойки регистрации. В терминале появилась современная зона обработки багажа, а также расширена площадь обслуживания пассажиров внутренних и международных линий. Полностью завершить реконструкцию аэровокзала планируют в следующем году. В Тюмени предприниматели увеличили число предложений о продаже пунктов выдачи Wildberries. Только за последнюю неделю на онлайн-площадках по продаже готового бизнеса появилось более 10 объявлений, пишет РБК. Стоимость выставленных на продажу ПВЗ варьируется от 80 тысяч до 2 миллионов рублей. Итоговая цена зависит от локации конкретной точки, площади помещения и других факторов. Среди причин продажи продавцы указывают срочную необходимость, а также вынужденные обстоятельства. Сервис получения льгот с помощью карты МИР запустили на госуслугах. С 1 августа он станет доступен в 3 пилотных регионах – Тюменской и Ростовской областях, а также Республике Башкортостан. В личном кабинете на портале госуслуг гражданин сможет выбрать карту МИР для получения специальных льгот. Информация о доступных льготах автоматически подтянется из государственных систем, и они будут сразу применяться при использовании карты. То есть получателю не придется дополнительно предъявлять документы, чтобы подтвердить льготный статус. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Он самый гороскопчик на сегодня, на 29 июля. Овнам сегодня стоит смотреть на мир оптимистичнее, даже если вокруг одни проблемы. Тельцы. Давайте посмотрим, что для тельцов. Тельцам сегодня нужно открыться всему новому. Не бойтесь что-то начинать, вы справитесь со всем. Близнецы. Близнецам сегодня будут нагло врать, вычислять лгуна и меньше верьте на слово, проверяйте все услышанное. Раки. Вам сегодня просто необходима обратная связь. Хочется обсудить планы и идеи. Львы. Вам не стоит засиживаться дома. Выберитесь на природу или устройте небольшое путешествие. Девы. Девам не стоит оставаться в одиночестве. Больше общайтесь с родными и друзьями, заводите новые знакомства. Весы. Весы сегодня удачливы как никогда. И чтобы добиться своего, нужно всего лишь не считать ворон. Скорпионы. Сегодня вы тоже удачливы как никогда. Успех будет поджидать вас за каждым углом, так что есть смысл браться за сложные дела. Стрельцы. Стрельцы могут отключить будильники и поспать подольше. Нужно дать себе передышку. Козероги. Козерогам стоит присматриваться к своим отношениям. Что-то пойдет не так. Водолеи. Сегодня водолеям стоит смотреть на все через призму креатива. Это будет подстегивать на новые дела. И, наконец, рыбы. Рыбам вот что стоит иметь в виду. Вы перейдете от слов к делу, и это отлично. Обязательно это повлияет как на личную, так и на деловую жизнь.

0: что ни на есть научный у меня вопрос, потому что звучит он следующим образом. Как называется наука о кошках? Три варианта ответа. Цифра 1. Фелинология. Цифра 2. Кинология. Цифра 3. Тератология. 922-300-104-6. Пишите, мы послушаем Коста Лакоста, после чего подведем итоги.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 29 градусов. И тут, кстати, написано про грозу, но вроде бы вот так вот в окно не видно никакой грозы. Днем сегодня плюс 31 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
3: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
4: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-202-0-1701.
5: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
2: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
6: В реке Туре зафиксировано. Подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи. Отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
7: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.

8.43 уже в Тюмени. Ну что ж, давайте-ка будем подводить итоги нашего сегодняшнего розыгрыша билетов на выставку кошек, которая называется «Мурфест», которая проходит в Тюмени. Подводя итоги, хочется напомнить и вопрос, собственно говоря, который у нас здесь был озвучен. Я, раз уж мы разыгрываем билеты на посещение фестиваля выставки кошек, то, естественно, все вопросы что-то о кошачьем будут. Ну и вопрос у меня был такой: как называется наука о кошках? И было три варианта ответа: фелинология, кинология или тератология. И, конечно же, верный ответ – это фелинология. Поздравляем мы с победой Павла, который, не может сейчас с нами разговаривать, но, тем не менее, становится победителем. Паша, поздравляем тебя. Парочка билетов на этот самый Мурфест твои. Ну, а так вот, немножечко раскрывая тему фелинологии, да, действительно, наука о кошках так и называется. Она изучает анатомию, физиологию, генетику и поведение домашних кошек, также правила их разведения и породы. А фелинолог, это, собственно говоря, специалист, который этим самым всем и занимается. Завтра, плюс-минус в это же время, тоже будем подводить итоги, но немного ранее прозвучит очередной вопрос, и, ответив на который, можно стать обладателем билетов на выставку.

0: немного, но, пожалуй, сделаю это в этот раз. Запусти Кэдлс вместе с ним. Барренс называется хит, знакомый нам всем по прошлым временам. 8.49 TV, не продолжаем далее, движемся к завершению этого часа. На подходе диджей Хьюгел с треком Moving to the Sun уже через 3,5 минуты.
1: Реклама.
2: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие» – вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
3: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
7: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
8: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения от консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
10: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
13: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

Тюмени 9 часов утра. Ну что, кажется, набрали разбег, теперь бежим далее покорять все рабочие дела этого дня. 29 июля сегодня, если вдруг кто еще не в курсе, среда, шоу «Летние каникулы» продолжается.

день. Каждый свой первый выход в часе я всегда говорю. Продолжаем далее. Мне хочется избавиться от этой фразы, если честно. Как будто бы она меня уже немножечко поддостала. Напишите варианты, как можно заменить. Я не то чтобы, ну, там, у меня трудности какие-то со словарным запасом, но иногда могу чуть-чуть подрастерять все слова из своего рта, когда переживаю за вас, мои хорошие. Мастер отмазок. Так вот, я не знаю, если есть какие-то еще варианты, кроме как продолжаем далее, напишите. Я с удовольствием буду использовать ваши варианты, буду говорить, что он авторский и принадлежит, если что, вот именно вам. По имени вас буду называть. 922-300-104-6. 906, кстати говоря, в Тюмени. Впереди нас в шоу «Летние каникулы» ожидает розыгрыш билетов в кино. Ближе к середине часа мы их разыграем. Кино, билеты в кинотеатр «Атмосинема». Имейте это в виду. Также до этого будет гороскоп и новости, ну и парочка таких новостей, скринж-пометка. Я сегодня вообще очень сильно хихикаю с одного поста, который я нашел. Там, значит, один необычный мужчина, на мой взгляд, но, мягко говоря, необычный, давайте его так называть, может быть, он даже сказочный. Ну, казалось бы, простое действие. На сайте знакомств решил с кем-то познакомиться, но есть один значительный нюанс. Об этом нюансе я расскажу вам сразу после Анны Асти и Димы Билана. Послушаем сейчас их хит «Пилок» и продолжим далее. Всем еще раз большущий привет.

хорошего летних каникул. Итак, опять продолжаем далее. Итак, давайте мы с вами вот о чем поговорим. Новости, которые мне сегодня удалось найти для вас, они, конечно, ну, с пометкой «кринж», и притом там даже три звездочки в качестве сноски стоит, не одна. Начнем мы вот с какой. На сайте знакомств нашли одного мужика, который... ищет, написано, ну, так, свободные отношения в кавычках, но есть нюанс. Весь его профиль состоит из фотографий его жены и детей. И тут приведены эти фотки, но тут как бы лица закрыты, что его, что детей. Виталий зовут мужчину, он, кстати, из Екатеринбурга. На одной фотографии он где-то в горах, судя по всему, в отпуске с ребенком. На другой фотографии просто его дети в какой-то достопримечательности. А на другой его фотки с женой в свадебном платье. Но это... Мужчина решил не усложнять себе жизнь шифрованием и сразу выложил в профиль счастливые снимки семейного альбома вместе с женой и детьми. Интересно, ну мало ли, вдруг вот так предположить, если вдруг его жена тоже там зарегистрирована, ну, конечно же, для того, чтобы посмотреть, зарегистрирован ли там муж. Если бы она его нашла, ну, она бы куда свайпнула, влево или вправо? Мэтч был бы? Был бы или нет? Я знаю, куда этому мужчине нужно вступать. Однозначно знаю. Ему нужно вступать в клуб веселых и находчивых, потому что это весело и находчиво. Вот так бы я сказал. Кстати говоря, есть еще один кандидат попадания на этот клуб, только в этот раз он из Италии, и он намного взрослее. В Италии арестовали деда, который построил фейковый древний амфитеатр и годами водил туда туристов. 69 лет этому скамеру итальянскому. Он рассказывал приезжим, что по этим местам ходили Юлий Цезарь и Клеопатра, и лутал с людей по 40 евро за одну экскурсию. Он даже убедил местные власти добавить свой разводняк в туристический путеводитель и приложение, финансируемое Евросоюзом. Обман вскрыли археологи. Античные руины оказались сделаны из стекловолокна, папье-маше и штукатурки, а статуи вообще вымыли из 2000-х. Если у нас в Тюмени, да, что-то подобное сделать, не берите это как вообще за совет. Нет, ни в коем случае. Осуждаю сильно этого мужика, но с другой стороны, да, опять же, клуб веселых и находчивых. Вот куда нужно вставать ему, вступать. Если бы у нас в Тюмени что-то подобное сделать, но если построить какой-нибудь Колизей, да, или амфитеатр, то им не поверят же. Но хотя, даже не знаю. Ну что у нас можно? Мамонтов каких-нибудь создать из папье-маше? А, кстати, если надо будет, у меня вон кошачьей шерсти дома от котика, которого прошлым летом завел, вообще завались. Если вдруг надо будете делать фейковую фигуру мамонта, пожалуйста, обращайтесь. Вообще без проблем помогу, хоть всю отдам. Шоу!

0: На Красной Армии прямо сейчас Sexy Back. Итак, топ-3 от меня то, чего... Ну, знаете, говорят, можно вечно смотреть на три вещи. Можно вечно не смотреть на три вещи. Топ-3 от меня. Значит, творчество Михаила Литвина. Вот сегодня мне попалось, я такой, не-не, это вообще никогда не нужно смотреть. На мой взгляд, да? Что значит еще? Еще, пожалуй, ну, наверное, на то, как пополняется... объем воды в реке Тура тоже не хочется вечно смотреть. Ну и третий момент. Никогда не смотрите, как Timbaland вместе с Юртисом на одном из каких-то музыкальных фестивалей пел песню «Sexy Back». Я не знаю, сколько Timbaland'у завезли денег тогда, но это, наверное, стоило невероятно дорого. Но вот даже не гуглите, не смотрите. Если вы не хотите испортить себе настроение, а может быть и в 9 часов 20 минут и аппетит, никогда не смотрите, как Юртис пел эту песню. Я вам сильно рекомендую этого не делать. Итак, двигаемся далее. Впереди у нас с вами в планах розыгрыш билетов в кино. До этого гороскоп и новости. Все уже это скоро будет. Никуда не расходимся.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
4: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
5: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
6: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
7: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
9: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
10: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: На Красной Армии выпуск новостей из студии. С нами Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени и Тюменском округе из-за летнего паводка введен режим ЧС регионального уровня. Жители региона могут получить актуальную информацию по номеру 122. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. Нужно набрать с мобильного телефона номер 122, произнести слово «паводок», и тогда система переведет звонок на оператора колл-центра. Специалисты службы расскажут о правилах эвакуации и необходимых действиях при паводке, о пунктах временного размещения и о перекрытых дорогах. Дорога от Екатеринбурга до Тюмени станет быстрее и займет 3,5 часа, сообщает агентство «Тюменская линия». Этой осенью планируют завершить строительство и реконструкцию участка федеральной трассы Р-351. На участке с 35 по 89 километр появится современная 4-полосная дорога с обходом Белоярского, Мезенского и Малых Брусян. Здесь завершают устройство дорожного покрытия, а также строительство мостов через реки Грязнушку, Белейку и Соловьюшку. Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по программам магистратуры 20 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Миноборнауки. Там уточнили, что для поступающих на платные места по всем 3 уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно. Однако крайний срок не позднее 20 сентября. На этом все. Далее летние каникулы.

сегодня на 29 июля. Сегодня овнам стоит смотреть на мир оптимистичнее, даже если вокруг одни проблемы. Хорошее настроение в этот день поможет справиться абсолютно со всем. Тельцы, вам нужно открыться всему новому, не бойтесь что-то начинать. Вы справитесь со всем. Вообще, в этот день у вас будет получаться, ну, абсолютно все. Близнецы, вам будут нагло врать. Вычисляйте лгуна и меньше верьте на слово, проверяйте все услышанное. Раки, вам сегодня просто необходима обратная связь. Хочется обсудить планы и идеи. Звезды говорят, делиться своими мыслями. Вам точно укажут на слабые места. Львы, вам сегодня не стоит засиживаться дома. Выберитесь на природу или устройте небольшое путешествие. Вас ждет много ярких эмоций. Девы, не стоит оставаться в одиночестве. Больше общайтесь с родными и друзьями, заводите новые знакомства. Весы, сегодня весы удачливы как никогда. И чтобы добиться своего, нужно всего лишь не считать ворон. В остальном помогут звезды. Скорпионы. Сегодня скорпионы тоже удачливы как никогда. Успех будет поджидать вас за каждым углом, так что есть смысл браться за сложные и важные дела. Стрельцы. Стрельцы сегодня могут отключить будильник и поспать подольше, да? Актуальная фраза для половины десятого утра. Нужно дать себе передышку, а вот браться за сложные дела лучше после полудня. Тогда не точно у вас получится. Козероги, вам сегодня стоит присматриваться к своим отношениям. Что-то пойдет не так. Общайтесь с партнером больше, чтобы наладить связь. Водолеи, сегодня вам стоит смотреть на все через призму креатива. Это будет подстегивать на новые дела. Заняться в этот день лучше домашними хлопотами в рабочее время. На это совершенно не будет времени. Рыбы, сегодня рыбы перейдут от слов к делу. Это отлично. Обязательно посмотрим, как это будет влиять на личную жизнь, так и на жизнь деловую.

0: 35 минимум. Мы подобрались вплотную к розыгрышу билетов в кино, в кинотеатр «Атмос-синема» прямо сейчас. Готовьте ваши смартфоны, если хотите попасть в кино. Почему бы и нет? А в смартфонах, в частности, открывайте «Макс» или «Телеграм». Как вам удобно, где вам удобно, пишите свой вариант ответа на мой вопрос. Один из трех. Вопрос уже скоро прозвучит. Пока напомню наши координаты. 8-9-2-2-3-0-104-6. Ну а вопрос мне сегодня хочется задать вам относительно мультиков, мультфильмов. Такой вопрос. Какой из этих полнометражных мультфильмов получил премию «Оскар»? Внимание, в категории «Лучший анимационный фильм». Цифра 1 – «Корпорация монстров». Цифра 2 – «Шрек». Цифра 3 – «Ледниковый период». 8-9-2-2-3-0-104-6. Отправляйте свои варианты ответов к нам в «Макс» или Телеграм. Скоро подведем итоги.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 31, на улице ясно, днем небольшой дождь и плюс 32, вечером пасмурно и плюс 28.
2: Спонсор программы прокат.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Вы владелец Volkswagen, Шкоды, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
2: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-200-00-17-01.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
4: Гиядзе, вещанная сказка.
5: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: «Секвойя парк». Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя парк».
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: в Тюмени. На связи с нами человек с потрясающим именем. Всегда я так говорю, когда слышу человека или вижу, или встречаю человека с именем Антон. Антон, доброго утра.
1: Доброго утра.
0: Привет, привет. Итак, ну что ж, мы тут сегодня говорили об анимационных фильмах. Вообще, посмотреть мультики — это твое или не твое?
1: Да, я обожаю мультфильм.
0: Что из последнего на тебя произвело такое наибольшее впечатление?
1: Ой, мне очень понравился мультфильм «Вверх».
0: «Вверх»? Так.
1: Да.
0: А смотрел ли ты мультик «Душа», мне интересно?
1: Да, да, конечно.
0: А «Король...»
1: Про эмоции.
0: А «Король Лев»?
1: Да.
0: А вот что лучше?
1: И первая, вторая часть.
0: «Душа» или «Король Лев»? Ну, вторая — это там, ладно, это уже такое.
1: «Душа», «Душа», определенно «Душа».
0: Определенно «Душа» лучше. Интересное мнение, это я так просто из своего топа тоже выбрал. Для меня вот так вот «Король Лев» и «Душа», они где-то вот, если мы говорим о ступеньках, то «Король Лев» для меня — это где-то вот на самой верхней, и вот на полступеньки ниже «Душа». Прям обожаю эти два мультика. Ну что ж, любовь к анимационным фильмам, судя по всему, сегодня приносит тебе победу в нашем розыгрыше билетов в кино. Я напомню, мы сегодня спрашивали наших слушателей о том, какой из трех предложенных мною полнометражных мультиков получил премию «Оскар» категории «Лучший анимационный фильм». Было три варианта ответа: «Корпорация монстров», «Шрек» и «Ледниковый период». Итак, Антон, озвучь нам верный ответ.
1: «Шрек».
0: «Шрек», да, совершенно верно. В 2022 году забрал он... В 2002 году забрал он «Оскар». Тогда сражался, между прочим, с «Корпорацией монстров», а годом позднее «Ледниковый период» был номинирован на ту же самую категорию «Лучший анимационный фильм». Поздравляю с победой, желаю тебе приятного просмотра, хорошего тебе лета и отличного дня. Счастливо, пока.
1: Спасибо, до свидания.
0: Пока-пока. 9.43, уже 44 в Тюмени. Мы продолжаем далее, медленно, верно, близиться к завершению на сегодня утреннее шоу «Летние каникулы», но еще несколько отличных хитов обязательно успеем с вами послушать. Один из них, тот, который мне сильно импонирует, недавно он появился и уже завоевывает потихонечку чарты. Оля Серябкина и Дима Урик с нами прямо сейчас. 8.901.

0: Реклама.
1: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
0: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи. Отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
5: Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
6: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444. 144.

городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру. Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: классный с Guys of Brothers, Santa Lucia называется. Это трек, звучащий в финале шоу «Летние каникулы на сегодня». Далее с вами Даша Русакова. Даш, привет, доброе утро.
1: Привет, Антон. Я расскажу, в какой стране мы можем поискать песок до конца этого года, потому что безвизовый режим у нас открылся. Это прекрасная история. А вот название страны скажу позднее.
0: Как и всегда, умеешь создать интригу, так что оставайтесь далее с Красной Армией. Я на этом со всеми прощаюсь. Всем желаю потрясающе легкого, продуктивного и такого, знаете, ну, чтобы не душного, а вот такого облачного и при этом, ну, не сильно жаркого дня. Он вроде такой должен быть. Так что все, давайте, до завтра, пока.
1: Пока. 10 утра в Тюмени. Мне хочется пожелать всем свежего утра, еще и немножечко такого прохладного. Музыка будет соответствующая. Впереди плавный трек Мона от Иордана, а также Понга, Russian и Whiskies.

Нежнейшая тема от Леони Калума Скотта на Красной Армии, она называется «Stay», то есть «Останься». И такая возможность есть у россиян, которые собираются слетать в Китай, оставаться в стране теперь можно до 30 дней, потому что страна продлила с нами без виз, причем до конца 2027 года. Так что, если кто-то поедет отдыхать в Китай, страна известна своими шелковыми изделиями, и приобрести огромный шелковый веер, и ходить с ним, размахивать по улице,

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 31, ветер юго-западный с порывами до 13 метров в секунду. Предстоящим днем до плюс 32, осадков не ожидается, однако вечер будет пасмурным.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди за...

0: краш миллионов будет в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
3: Вещанная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
7: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-42-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
8: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
10: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компанию нам составит фрешмены из группы Temper City и CMS Self Away. Послушаем эту красивую вещицу через две минутки.
2: Реклама.
3: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
4: Скажи 3300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 3300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
8: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-200-00-17-01.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
0: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm

армии классное объединение. Это диджей Смэш, Артем Качер с темой Клатча. Ну и что касается коллаборации, мы тут замутили одну глобальную со слушателями и санкрайтерами города, чтобы создать новый гимн Тюмени. Получилось очень атмосферно. Слова попадают прямо в сердечко.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 31, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 28, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Лови ламповую тему лета от Джонни и Федука. Еще больше свежего звука далее. Не переключайся.
0: Реклама.
8: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро». 12+.
9: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
10: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
9: А ты умеешь?
10: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
11: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

В лучшем городе Земли 11 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу об одной уникальной экскурсии, которую проходят в Тюмени, и как попасть на нее за наш счет, тоже сообщу. Не пропусти.

0: меньше 3 минут, и этот большущий хит в твоих динамиках.
1: Реклама. Вайп. Вайп. Плюс вайп. На

0: Вайб на Красной Армии.
1: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+, веропыту.
6: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Главный тюменский музыкальный чарт.
10: Главный хит на этой неделе.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас 31 градус, ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. В середине дня плюс 34, вечером плюс 28.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем кое-что чудесное от диджея Гоя Мичико.

0: Реклама.
1: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
2: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис заменамасла.рф. 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Заменамасла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.
3: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте, без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
5: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
7: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

Такой вот романтичный и звонкий на Красной Армии был только что с темой «Невероятно». В Тюмени 11 часов 41 минута. Как и обещала, делюсь хорошей новостью из Турции. Там ресторанам и кафе запретили без согласия посетителей добавлять чаевые к итоговой сумме заказа. Более того, если цена блюда в меню или на ценнике отличается от суммы в чеке, то считается верной стоимость, которая выгоднее посетителю. Плата все-таки чаевые должна оставаться добровольной. Так решили в Турции. Ну,

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
3: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления, сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
4: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
6: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
8: Гейрадзе, вещанная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
12: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
13: На

Тюмени 12 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Составлю тебе компанию в обеденный перерыв. Между делом разыграем классные призы, послушаем музычку. Это программа «Плюс Вайб».

0: а точнее смайлики и эмодзи, это одно и то же. Стикеры, в общем, тоже можно присылать, чтобы мы с тобой оставались на связи и чтобы именно по этому номеру ты могла участвовать в наших розыгрышах. Все подробности немного позднее.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 7 минут. У нас в городе не так давно открылось новое уникальное пространство, которое называется «Музей «Мир на ощупь». Это не скучная, знаешь ли, выставка с табличками, а полное погружение, выход из зоны комфорта и такие эмоции, которые остаются надолго. Все дело в том, что экскурсии там проходят в абсолютной темноте. Незрячие гиды помогают увидеть мир по-новому, а точнее почувствовать его. И это невероятное приключение, говорят все, кто там побывал. Я вот тоже уже, скажем так, записалась. Ну, а чтобы получить тебе два сертификата на подобную экскурсию, предлагаю ответить на следующий вопрос, который буду ждать в Телеграме либо в Максе на номер 8-922-300-104-6. Как называется страх темноты? Первый вариант – арахнофобия. Второй вариант – никтофобия. Пиши либо слово, либо порядковый номер и оставайся на связи. Я буду скоро тебе звонить сама.
0: Плюс вайб.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Тем не менее, 12 часов и 13 минут. Мы дарим два пригласительных на экскурсию в пространство, которое называется «Мир на ощупь». Это музей, совсем не скучный музей, а уникальная локация, в которой незрячие гиды проводят экскурсии в абсолютной темноте. Вопрос у меня был кое-какой к вам, слушателям, и самое первое на него ответила Евгения, которая прямо сейчас находится на связи. Женя, привет!
2: Всем привет-привет.
1: Как дела? Расскажи.
2: Хорошо, но жарко.
1: Жарко, я понимаю тебя прекрасно. Скажи, вот у нас вопрос сегодня связан со страхом темноты. Ты вот в детстве боялась темноты или, может, там каких-нибудь монстров?
2: Ну, конечно, кто знает, что там есть в темноте.
1: Кто там есть. Ну, мы выросли, а теперь мы боимся монстров, которые у нас в голове. Ладно, абсолютная шутка. На самом деле, квитанции от ЖКХ куда страшнее. Предлагаю тебе повторить правильный ответ на следующий вопрос. Как называется страх темноты? Первый вариант – арахнофобия. Второй вариант – никтофобия.
2: Я выбираю никтофобию.
1: Именно так! Поздравляю! Вот так вот страх темноты тебе приносит два пригласительных на потрясающую экскурсию, которую, ну, хотелось бы, конечно, надеяться, что тебе понравится. Классного дня!
2: Спасибо вам тоже!
1: И будем двигаться далее. Послушаем прямо сейчас одну замечательную песню и расскажу, чем будем заниматься далее.
0: Плюс вайб.

прямоту и честность. Именно поэтому в самые ближайшие минуты я буду дарить парни пригласительные в кино тому, кто верно ответит на вопрос, который тоже будет прозвучит немножечко позднее. Ну, любим мы делать подарки, ничего с этим не поделать. У всех

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас +32 градуса, ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Вечером +27, ожидается кратковременный дождь.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
0: Реклама.
3: Скажи 3300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 3300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
8: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
9: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
10: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68-18-18.
11: Большой привет! Летние каникулы продолжаются, и на этой неделе мы разыгрываем целых два, не один.

на темноте. И есть даже романтический вариант такой экскурсии для парочек, чтобы почувствовать друг друга без всяких визуальных отвлекающих факторов, а с помощью других органов чувств, скажем так. Но бывает, кстати, ведь, что люди боятся темноты, и организаторы «Мир на ощупь» об этом позаботились и некоторые рекомендации предложили тем, кто боится темноты, но страшно хочет попасть на экскурсию. И я хочу поделиться с тобой этими лайфхаками. Ну, даже если, точнее, к счастью, если у тебя нет подобной истории, то, возможно, кто-то рядом с тобой все-таки темноты боится. Напомню, такой страх называется никтофобия. Итак, организаторы советуют для начала попробовать провести немного времени в темной комнате у себя дома, постепенно увеличивая продолжительность пребывания в темноте. Если чувствуете неуверенность, то пригласите с собой на экскурсию близкого человека. И еще вы можете сообщить гиду о своем страхе, и вам окажут дополнительную поддержку. Как правило, гиды, сами незрячие, держат своих подопечных, скажем так, под руку, ведут их мягко.

0: Минима. Добавляй нас в Телеграме либо в Максе. Номер 8-922-300-104-6. 8-922-300-104-6. И будь готов, готова прислать ответы на следующий вопрос. Сейчас в прокате от Мас-Синема идет комедия «Отпуск на всю голову» про девушку Анну, которая устраивает фиктивную свадьбу ради своей бабушки. А как зовут режиссера картины? Вот это и будет сегодняшний вопрос. Как зовут режиссера картины «Отпуск на всю голову»? Первый вариант – Карен Арутюнов. Второй вариант – Клим Шипенко. Третий вариант – Федор Бондарчук. Присылай свой ответ прямо сейчас. Можешь имя, фамилию, либо просто порядковый номер. Главное – 8-922-300-104-6. Это наш номер в Телеграме и в Максе. Я на связи.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
1: Реклама.
3: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.

0: максимум нашей юридической защиты. Телефон 68 07 53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
1: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
2: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
4: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
5: Застройщик ОСЗ ИСБ «Недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Анатолий и сделал. Привет.
1: Добрый день.
0: Расскажи, как неделя у тебя проходит?
1: Очень жарко.
0: Понимаю, да. Ну, вроде как, сегодня-завтра какой-то дождик обещают. Какая-то у нас передышка все-таки будет.
1: Ну, без дождика тоже хорошо.
0: Ну вот, согласна. А идеально, мне кажется, в кино, где и прохладно, и темно, и что-нибудь интересное...

0: показывают на экране, и можно еще и перекусить с собой чего-нибудь взять. Согласен?
1: Конечно.
0: Ну вот, тогда предлагаю повторить ответ на следующий вопрос. Кто является режиссером российской картины «Отпуск на всю голову»? Первый вариант – Карен Арутюнов, второй вариант – Клим Шипенко и третий вариант – Федор Бондарчук.
1: Первый вариант – Карен Арутюнов.
0: Yes! Поздравляю! Кажется, мы нашли главного знатока российских комедий, и это Анатолий.
1: Спасибо.
0: Желаю хорошо отдохнуть, желаю тебе комфортной погоды, как, собственно, и всем нам, и будем двигаться далее. На очереди тема «Птичка» от Хамали и Наваи.
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: сейчас номер один в чартах российского и мирового Шазама. Именно такие герои у нас в эфире появляются регулярно. Ну и я поздравляю тех, кто сегодня оказался героем программы «Плюс Вайп» и тех, кто получил призы сегодня. Если ты тоже хочешь претендовать на парный пригласительный в «Атмос Синема» или на сертификат в музей «Мир на ощупь», то подключайся завтра с 12 до часу, либо в пятницу. Есть еще возможность эти призы заполучить и кого-нибудь классного с собой взять и провести время отлично за счет Красной Армии. Впереди очень много классной музыки Jonas Blue с новиночкой Girl на очереди. Не переключайся.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 32, ветер север. Ветер северо-южный, ой, таких не бывает. В общем, сегодня без осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» – хорошо.
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.
7: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
8: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49. «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
10: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
11: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Тюмени 13:00. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как ты можешь, точнее, где ты можешь послушать главные музыкальные новинки этой недели. Пока же послушаем парочку проверенных хитов. Делай громче.

армии горячий хит «Broken Heart» от восходящей звезды Румынии Богдана Медведи. Ну а что касается главных новинок этой недели, они от российских исполнителей. Это Баста и Моя Мишель, а также Тима Белорусских. Скорее слушай их в нашей красноармейской группе ВКонтакте и не забудь подписаться, потому что там есть не только музыка, но еще и инфа, которую ты можешь узнавать в числе первых. Дело касается, как правило, розыгрышей. Что же касается контента музыкального, впереди Ava Max, Kill It Queen, прямо сейчас Клава Кока и Нилетто, Краш на Красной Армии. Отличного тебе дня! Yeah.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кайфовая тема от группы «Градусы на ресницах». Этот безусловный хит прозвучит через 3 минутки. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Большой привет! Летние каникулы продолжаются, и на этой неделе мы разыгрываем целых два билета на выставку кошек Мурфест. Ну а помимо этого, как и всегда, будут еще и билеты в кино. В общем, игры, подарки, классная музыка, все, что нужно для того, чтобы летние каникулы продолжались дальше.
4: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 00 77.
5: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325 723 2032 601.
6: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне. Доставим еду и тебе.
7: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
5: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
8: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
9: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.

0: Банный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая 28. Звоните 56 84 74 горпар.ру.
1: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
2: Вайб. Плюс вайб.
3: На Красной Армии.
4: Всем привет! На этой неделе дарим парный приглас в кино и экскурсию в музей «Мир на ощупь». По будням с 12 до 13. Подключайтесь!
2: Плюс вайб.
3: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 33, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 28, ближе к 5 ожидается кратковременный дождь.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди абсолютный топ от «Пнау» и «The Warming to Corazon». Танцуем на лайте уже совсем скоро. Не переключайся.
0: Реклама.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
8: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
9: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
10: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
11: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
12: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
13: Главный хит на этой неделе.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

Красной Армии только что была Люся Чеботина с треком «Зеленые глаза». В Тюмени 13 часов 43 минуты. Двигаемся далее. По пути залетая в красноармейскую группу ВКонтакте, там мы выложили видос, посвященный колонне красных машин, которая собиралась в день города. Если ты там был, была о том, возможно, ты найдешь себя.

улыбались, как вы смеялись и как вы радовались. Вот на все это можно полюбоваться в нашей группе ВКонтакте. Обязательно подписывайся. Дальше больше не про визуальный образ, а скорее про музыкальный. Послушаем Marshmello и Portugal The Man. Тема называется «Феникс». А прямо сейчас на Maroon 5 и Кристина Агилера «Moves Like Jagger» на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Здесь отметятся звонки из хитовой вещицы и невероятно.
2: Вопрос без ответа.
1: Услышим этот пронзительный текст полностью через минутки три. Дождись обязательно.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу: улица Аккумуляторная 4/2, остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Гейрадзе, вещанная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
0: Большой привет! Летние каникулы продолжаются, и на этой неделе мы разыгрываем целых два, не один.

0: Варя Чайка только что с улицы. Привет, Варь.
1: Привет-привет. Этот летний вайбик. Это жар, жара невыносимая, зной, духота, просто ужас. Я с нетерпением жду пятницы, когда синоптики нам обещали, что это все подспадет. Так вот, новость у меня сегодня от мира музыки, неожиданно, да. BTS решили не участвовать в Грэмми в 2027 году. А все потому, что решили создать отдельную номинацию, отдельную категорию для азиатской музыки. Вот, очень грустно это все.
0: А кто решил создать номинацию?
1: Сами организаторы Грэмми.
0: А почему не отказались? Они бы наоборот тогда 100% выиграли,
1: да, вообще,
0: свои номинации.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Ты не поверишь, у меня мама большая поклонница BTS. Она мне вчера рассказывала о том, что BTS это самая популярная кей-поп-группа в мире. Вообще самая-самая.
1: Я не любитель кей-попа, но даже я об этом знаю.
0: В общем. И наши слушатели тоже обязаны об этом знать.
1: Да точно, они вот у нас с песней Swim первую строчку чата Выборка брали. Ну ладно.
0: Выборку брали. Тюмень брали.
1: Ладно, вернемся обратно к музыке. Тебе хорошего дня пожелаю.
0: Тебе тоже. Пока.
1: Пока. В Тюмени 14.00. Ну и да, классной музыки перейдем далее. Впереди Мэйзик, Маршал Джефферсон с темой Life is Simple. Но сначала приятная тема Talk to You от Эйнорта и 54 Ultra.

На Красной Армии группа Total с пластинкой бьет по глазам. Ну, в нашем случае по глазам бьет только солнце, за окном плюс 35 и ясно. И мы дружно сейчас завидуем всем, кто отдыхает где-нибудь на побережье. Под кондиционером в офисе, ну, в целом тоже неплохо. В компании суперхитов еще лучше. И как раз таки ждут нас впереди. К нам заглянут мальчишки, фастбой со стильной вещицей This Feeling. Но сначала послушаем шикарный саунд Bizarre от Мадонны и диджея Мартина Гаррикса. Это «Красная армия». Всем классного настроения и хорошего дня!

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 35 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Вечером чуть похолодает до 27, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим мою Мишель с пластинкой на малиновой луне.

0: Вот так вайбово продолжим уже через минуту с небольшим.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
3: Вайп. На

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Послушаем эту историю полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
3: Гиадзе, вещанная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Скажи 3-300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 3-300.
5: Почисти рот у гигиениста.
2: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

На Красной Армии электронный дуэт Two Colors с зажигательной темой Mad World, что переводится как «Безумный мир», отлично вписывается в настроение этой недели. И чтобы добавить немножко милоты, мы дарим тебе парный билет на выставку кошек, где будет около 30 различных пород пушистиков из разных стран, как популярные, так и более редкие породы. На Мурфесте также будет гид, который проведет тебе экскурсию, расскажет о всех особенностях и капризах каждой из пород. И для того, чтобы выиграть этот парный билетик на Мурфест, заглядывай к Антону Колеву на шоу «Летние каникулы». Каждый будний день с 7 до 10 выполняй простые задания от Антона, и билет твой. Но относительно наших дальнейших музыкальных планов, прямо по курсу группа The Bower с кайфовой пластинкой «Magnetic», и прямо сейчас Марфа в исполнении группы Magical на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 35 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 27, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в квартале «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ольга Серябкина и Дима Урих с классной темой 8-901.

0: Послушаем полностью уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления, сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай.
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай.
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай.
5: vk.com/redarmyfm

Тебе не 15.00. Погнали в новый час, где нас уже заждались Джонни, зажигательная вещица «Эйфория». И прямо сейчас гипнотический саунд «Let Me Be» от The Second Voice.

На Красной Армии группа «Дискотека Авария» Ивана Мура с ремейком на давний хит «Кукла». В Тюмени уже 3 часа 9 минут. И из интересненького к этому часу в сети завершилась история российской туристки, которая пыталась выкрасть 5 килограмм пахлавы. Отель all-inclusive, шведский стол, все дела. Но когда в итоге ее поймали за руку, наша главная героиня решила экстренно уничтожить улики и смыть всю пахлаву в унитаз. Сцена, думаю, многим знакомая по кинематографу. Мы часто такое видели, ну, в триллерах, например. Как итог истории, унитаз забился, и бедолаге пришлось возмещать ущерб. И за пахлаву, и за унитаз, ну, думается, девушка однозначно была недовольна сложившейся ситуацией. Похвальный побег не удался, ну, а далее у нас точно все получится и сложится, особенно в компании лучших хитмейкеров. Встретим Немигу с идеальным для среды саундом «Довольно», но сначала хитовая вещица «Too Close» от

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
3: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, Н325-723-2032-601.
5: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 35 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 18 метров в секунду. Вечером чуть похолодает до плюс 27, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Серебро» с многообещающей новинкой «Смотри, но не трогай».

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25% на география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК-1 квартал озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 315 723 202 0 17 01.

На Красной Армии Тедди Свим с темой «Мистер Know It All» или по-простому «Мистер Всезнайка». А если и ты хочешь расширить свой кругозор, welcome на экскурсию «Мир на ощупь». Мы дарим парный сертификат в этот интерактивный музей, первый и единственный в Тюменской области. В чем суть? Отключение зрения. За полтора часа наш мозг как бы перестраивается и обостряет прочие чувства. Гид проведет тебя в полной темноте по пяти разным зонам. Яркие эмоции и выход из зоны комфорта гарантированы. И для того, чтобы выиграть билетик в это приключение, присоединяйся каждый будний день к Даше Русаковой в игре Y+. С 12.00 до 13.00. Выполняй ее простые задания, и билет твой, все супер просто. Ну и возвращаясь к суперхитам, впереди как раз такая вещица «Август» от группы Intelligence. И прямо сейчас Кельвин Харрис и Джей-Зи с темой «Satisfy» на Красной Армии.

0: Вот так красиво продолжим уже через 2 минуты.
1: Реклама. Вайб.
2: На Красной Армии.
3: Всем привет! На этой неделе дарим парный приглас в кино и экскурсию в музей «Мир на ощупь». По будням с 12 до 13. Подключайтесь.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Лобный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
6: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
7: Только до 30 августа. В Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
8: Завещанная сказка.
7: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Всем большой привет! Летние каникулы продолжаются, и на этой неделе мы разыгрываем целых два билета на выставку кошек Мурфест. Ну а помимо

Тюмени 4 часа. А мы движемся далее. Скоро к нашей компании присоединится Ваня Дмитриенко с классной темой «Ртуть». Но сначала клубный подгон «Meet me in the dark» от «Ape».

Только что на Красной Армии любовная лирика в песне «Дракула». Это Дженни и Тейм Импала, счастливые участники главного тюменского чарта «Выборка». Ребята пока держатся на пятой строчке, но ты всегда можешь поддержать их и помочь подняться еще выше. Для этого заходи на наш сайт redarmy.fm и ставь сердечко этому любовному дуэту, ну, либо любым другим своим любимчикам. Далее, кстати, к нам заглянет бывшие участники нашего хитового чарта диджей Джон Саммет и Несс с пластинкой «Crystallize». И прямо сейчас тема «Don't Go Mad» от лирика на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 35 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 18 метров в секунду. Вечером чуть похолодает до плюс 27, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут Джонни и Федук с идеальной темой лета. Насладимся этим саундом полностью уже через одну минуту.
0: Реклама.
3: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонент ящик 955. 12+.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
3: Скажи 3300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 3300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии моя Мишель с кавером «Зима в сердце». Ну, лучше «Зима в сердце», чем «За окном». В Тюмени уже 4 часа 43 минуты. И мы продолжаем наше движение в сторону вечера в компании лучших исполнителей. Из ближайших к нам коллаба диджей Маршмеллоу, «Порт Глазамен», жизнеутверждающей темой «Феникс». Но сначала встретим Леди Гагу и Дойчи с 8-й строчкой главного хитового чарта выборка «Runaway» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 35 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду. Вечером чуть похолодает до плюс 27, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет звонкий, трогательная тема «Невероятно».

0: послушаем эту историю полностью уже через полторы минуты. Реклама.
1: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
5: vk.com/redarmyfm.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени 17.00. А мы продолжаем плавно продвигаться в сторону вечера, в сторону завершения этого рабочего дня. И компанию нам составит Рэй с хитовой вещицей «Where is my husband?». Но сначала «Ламповая, ты помнишь» от Мари Краймбрери.

На Красной Армии Пилат в ГР с темой «Среди счастливых людей». Ну, ты точно среди таких окажешься на Мурфесте. А как иначе? Множество всеразличных, пушистых и мурчащих мордочек. И мы хотим подарить тебе билет на эту вайбовую выставку. Все, что нужно, включая Красную Армию, каждый будний день с 7 до 10. Антон Колев подробно тебе расскажет, как получить этот парный билетик. Обычно это ничего сложного. Простые задания, простые вопросы. Поэтому присоединяйся, играй обязательно в утреннем шоу «Летние каникулы» с Антоном Колевым. А мы погнали дальше. Послушаем идеальный для вечера саунд «Body Talks» от Эль Фарбьен и Рене Миллер. Но сначала бенгер от певицы Сия «Unstoppable» на Красной Армии.

0: Реклама.
1: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
5: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК-дивном квартале озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

0: Новости к этому часу в студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. На 9 сантиметров вырос уровень воды в реке Тура на гидропосту в Тюмени за последние сутки. Отметка «опасное явление» превышена на 36 сантиметров. Как сообщили в инфоцентре регионального правительства, на гидропосту Багандинская в Тюменском округе уровень воды в реке Пышма вырос на 28 сантиметров и составил 511 сантиметров. Отметка «опасное явление» здесь составляет 662 сантиметра. В Тюмени и Тюменском округе из-за летнего паводка действует режим ЧС регионального уровня. Всю информацию о паводке и порядке получения помощи можно уточнить в чат-боте paводок.info или по телефону 122. В Тюмени из-за повышения уровня воды в Туре ограничили доступ на второй ярус набережной от Масловского взвоза до бара «Водокачка». Вода уже вышла на тротуар этого яруса, сообщили в администрации города. На втором ярусе набережной уже выставлены ограждения. Ранее на участке набережной от улицы Челюскинцев до Масловского взвоза отключили щиты наружного освещения и демонтировали оборудование управления. В Тюмени развязку на Червишевском тракте полностью запустят до 1 сентября. Сейчас открыто движение по 4 съездам из 7, рассказали в Главном управлении строительства региона. Дорога также включает в себя путепровод и разворотную петлю. Напомню, в прошлом году открыли движение по 2 развязкам на Московском и Червишевском трактах. Однако полностью эти дороги введут в этом году. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 35 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду. Вечером чуть похолодает до плюс 27, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Люся Чеботина с песней «Зеленые глаза».

0: Послушаем эту горячую историю уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
4: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: «Додо».
6: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
9: «Тримет».
6: Город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-0579.
10: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

На Красной Армии три в Трапле от огненного трио Маклемор, Райан Льюис и Ванс в продолжении этого дня, переходящего уже в вечер, на часах 17.45. Далее к нашей компании присоединится Мод с 18-й строчкой главного тюменского чарта «Выборка», танцевальная тема «Индо Клаб». Но сначала отметим

0: Послушаем полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
3: Гиадзе, вещанная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис заменамасла.рф. 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Заменамасла.рф. Время менять масло. Звоните 60-10-70.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
8: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
9: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
10: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
11: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
12: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. УСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Только что Мёрк и Клемент с пластинкой «Партенон П» завершает этот час. Далее за музыку за вечер среды отвечает Сергей Белявский. Сережа, привет.
1: Да, привет. Расскажу, кстати, про новость такую нашел. Даже не новость, вакансия.
0: Так.
1: Одна московская компания инженерная ищет криворукого стажера.
0: А зачем?
1: У меня тоже такой вопрос, зачем? К сожалению, ответа нет. Но вот ищут без опыта. Это важно, чтобы опыта вообще не было. И вот руки, чтобы росли из того места, откуда все подумали.
0: Ну, нам нужна ссылка.
1: Ссылка определенно нужна. Тут прям ИП, тут даже на карте адрес, вообще шикарно. Но я думаю, что таких людей-то они быстро найдут. Тут проблема обычно. Полный штат таких людей, да. Тут обратная проблема с нормальными руками найти. Ну, это, конечно, сильно, да. И зарплата 150 тысяч почти.
0: Все, мы теперь требуем ссылку.
1: Это же мечта, не вакансия, мечта. Да, мы, кстати, с работой уже все. Дальше будем отдыхать. Тебе хорошего вечера.
0: Тебе классного эфира, пока.
1: Спасибо, пока. 6 часов в Тюмени. Ну что, вечер среды будем встречать в компании классной музыки. На подходе у нас Гаязов Brothers, Санта Лючия и уже сейчас The Second One.

Gayaza Brothers на Красной Армии с темой Санта-Лючия. Ну, пить ведрами мы точно будем, потому что такая жара в Тюмени. 35 градусов, это, конечно, что-то. На солнце я сегодня был. Кажется, я сегодня окончательно сгорел. Да, ну и далее, чтобы не сгорать, надо как-то расслабиться. Сделаем это в компании топовых треков. Впереди у нас Hugel, Salta, Jamaican. И прямо сейчас послушаем Gwen Stefani, Holy Back Girl. В Тюмени 18 часов и 9 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этому часу плюс 33 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем до 34 тепла и никаких осадков не будет.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Эй, Нотари, 54 Ультра, Talk to You. Буквально через 2 минуты с небольшим, ну а чуть позже не забудь про свежий выпуск новостей.
0: Реклама.
3: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
2: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
4: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
5: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
4: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: Виталий, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Уровень дамбы на улице Береговой в районе Старой Зарики в Тюмени повышают до 10 метров. В настоящее время специалисты обустраивают насыпь из мешков с применением специальной технологии укладки. Это повысит уровень защитного сооружения. К работам также привлекли 26 курсантов ТВИКу. Укрепление дамбы – профилактическая мера. В случае повышения уровня воды жилые районы останутся в безопасности, пояснили в городской администрации. Специалисты Роспотребнадзора ведут ежедневный мониторинг качества воды на Метелевском водозаборе из реки Туры. Исследования проводят в аккредитованных лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шаруха. Она заверила, что вода по показателям безопасности соответствует требованиям. Остается превышение по запаху и привкусу, то есть по органолептическим показателям. С 24 июля дано предписание на проведение гиперхлорирования, сообщает Тюменская линия. Перед употреблением воду рекомендуется кипятить. Круглосуточный мониторинг энергообъектов в Тюмени ведут энергетики в период паводка. Накануне оперативно-выездная бригада «Суэнко» работала в условиях повышенной сложности, по колено в воде рядом с распределительным устройством на улице Барабинской, 50. Еще одна бригада была задействована на улице Дамбовской, 15. В зоне подтопления находится около 100 объектов электросетевого хозяйства «Суэнко». Тюменцев просят сообщать об обрыве проводов, затоплении электрооборудования или перебоях в электроснабжении на горячую линию по телефону 8 800 700 ровно 86 72. На этом все. Хорошего вечера.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: менее чем через 3 минуты на Красной Армии.
1: Реклама.
2: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
4: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
2: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте «Согласие.ска.ру» или в ближайшем магазине «Согласие».
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Отремонтируйте стекло в моей машине.
2: Какой у вас автомобиль?
1: Красный.
2: Конечно, заменим.
3: Лаборатория автостекла. Отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория автостекла. Телефон 533-444. 533-444.
4: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
5: На Красной Армии.
6: Всем привет! На этой неделе дарим парный приглас в кино и экскурсию в музей «Мир на ощупь». По будням с 12 до 13. Подключайтесь!
4: Плюс вайб
5: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Это Мадонна и Мартин Гаррикс на Красной Армии. Их новая работа «Бизар». Вообще, ребят, конечно, спелись. Действительно качественный дуэт. Ну, а завтра тебя ждет качественное пробуждение. Потому что появится Антон Колев и шоу «Летние каникулы». И на этой неделе у тебя есть возможность получить парный пригласительный на выставку кошек. Думаю, это интересное событие. Я бы на такое точно сходил. Вот, пожалуйста, присоединяйся завтра с 7 до 10. Антон Колев расскажет более подробно. Мы же будем двигаться далее. Впереди у нас Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. И прямо сейчас вспомним историю Винтаж Ева. 18 часов и 44 минуты в Тюмени. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 33 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 34 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем вещицу Понга. Это Russian Raw Alejandro Wizkid. Ждем этих ребят на Красной Армии через 2.5 минуты.
0: Реклама.
8: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
9: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.
10: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие», вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
12: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
13: Шоу Гейрадзе «Вещанная сказка».
14: 51-87-37.
15: Категория 0+.
16: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.
1: Всем большой привет! Летние каникулы продолжаются, и на этой неделе мы разыгрываем целых два билета на выставку кошек «Мурфест».

Тюмени 7 часов. Ну что ж, у нас на дорогах всего 4 балла, есть небольшое затруднение на Федюнинского, в остальном все в полном порядке. И далее, отличная история лета, Федук и Джонни.

Алом Скотт на Красной Армии с треком «Stay», «Останься». Предлагаю остаться вместе с нами в пятницу. В 19.00 появится Гера Адамян и 20 лучших треков недели. Так что присоединяйся. Кстати, до этого можно поддержать своих любимчиков на нашем сайте redarmy.fm. Залетай, не забывай. Ну и далее точно не забудем послушать историю «Банк». Это «Айсбергер Зиверт». И уже сейчас Филатов «Кэрис СТ» с новой вещицей «Там, где рассвет». В Тюмени 19 часов и 9 минут. Всем приятного вечера.

0: Красной Армии менее чем через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
3: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.

0: и комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру. Скажи 3300.
1: Не, я знаю этот прикол.
0: Ну скажи.
1: 3300.
0: Почисти рот у гигиениста.
2: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
4: Гейрадзе. Вещанная сказка.
5: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное. У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
9: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
10: Застройщик ОСЗ ИСБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.чудо.рф.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этому часу плюс 31 градус, облачно с прояснениями. Завтра днем без осадков и до 34 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем группу «Серебро», «Смотри, но не трогай». Буквально через 2,5 минуты.
0: Реклама.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
5: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
6: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОКРН 102-720-083-05-79.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. УСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Главный тюменский музыкальный чарт.
10: Главный хит на этой неделе.

0: а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Эминем и Рианна на Красной Армии с пластинкой «Love the way you lie». Фантастический звук. Просто, ну, а, кстати, завтра тебя ждет летний звук в шоу «Летние каникулы». И, конечно же, летний вайп. Да, у нас действительно все по-летнему. Присоединяйся по будням с 7 до 10. Антон Колев будет ждать тебя с нетерпением. Мы же дождемся группу «Бервульф». Их трек «Феникс» прозвучит уже скоро. Ну и прямо сейчас звонкий его трек «Невероятно». В Тюмени 19 часов 44 минуты. Всем легкого вечера. Вчера.

0: Реклама. В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
1: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18. Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
2: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
3: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-202-17-01.
4: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
5: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

8 вечера в Тюмени. Что ж, мы продолжаем этот вечер в компании теплой музыки. Далее для тебя Алекс Уоррен, Fever Dream. И уже сейчас послушаем Мари Краймбрери. Ты помнишь?

Приятная история Fever Dream на Красной Армии. Это Алекс Уоррен. Завтра тебя тоже ждет кое-что приятное. Программа «Плюс вайп», в которой можно получить парный пригласительный на экскурсию «Мир на ощупь» или билеты в кино. Но тут решать, конечно же, тебе. Присоединяйся по будням с 12 до часу здесь на Красной Армии. Ну а далее у нас на Красной Армии крутая музыка. Эйви, Meet Me in the Dark. Послушаем уже скоро. И прямо сейчас появятся градусы с темой «Голая». В Тюмени 20 часов и 9 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 28 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем осадков не ожидается и до 34 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем новинку Тимы «Белорусских мысли». Буквально через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
8: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
9: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
10: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Крутой трек «Moving to the Sun» — это «Хьюжал». Полностью послушаем уже через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
9: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
10: И слушай новые треки.
0: Ступай!
10: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
10: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
10: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
10: vk.com/redarmyfm.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Ну, тебя карма не настигнет, а вот крутые новости вполне себе могут, если подпишешься на нашу группу ВКонтакте. Радио «Красная армия», ждем тебя с нетерпением, делимся самыми свежими новостями нашего города и вообще мира. Ну и, конечно же, подарки там тоже бывают. Так что рекомендую подписаться и не пропускать ничего важного. Далее также не пропускай классную музыку, она будет здесь, на «Красной армии». Ну а меня зовут Сергей Белявский, всем классного вечера.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 26 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 34 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
0: Реклама.
3: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
4: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
3: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 26 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 34 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
7: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
8: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
9: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
8: А ты умеешь?
9: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
10: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
11: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
12: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
13: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
14: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
1: Большой привет! Летние каникулы продолжаются, и на этой неделе мы разыгрываем целых два билета на выставку.

Тюмени 22 часа.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмень к данному часу плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики осадков не обещают и до 34 тепла, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
2: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

think you'll finally let go.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики осадков не обещают и до 34 тепла, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.